Борик с фарсом. Кружена округом. Я стенок, Борик с фарсом. Они чуют самотность.